0: Radio Wuppertal 107.4.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».